0: 105.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: MFM.
4: Все нас видит, как луна, светла радость и беда. Сердце и в себе жить никуда. Все нас видит, как песок, залишь на нем укроп. Смыть все вода

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем и дышим. Я до завтра залышусь, пока тишусь. Я усею тут в своих вибрациях.